0: net income of $5.8 billion. Wells Fargo is up 17% from a year earlier at a net income of $6.4 billion. Finally, Goldman Sachs profits rose 78% with net earnings of $6.6 billion. I'm at Mattinson.
1: Later this summer, California is going to offer a $3,500 rebate to those buying EVs. Here's Michael Kastner.
2: The $270 million program covers new EVs up to $50,000 and used EVs up to $25,000, with about a $1,700 discount for the latter. The rebate is part of a $600 million state plan to encourage more zero-emission vehicle purchases after the federal EV tax credit ended. California has already surpassed its 2025 goal of 2.5 million zero-emission vehicle sales. I'm Michael Kastner.
1: The jackpots in this week's Powerball and Mega Millions drawings total more than $1 billion. Lottery officials say tonight's Mega Millions drawing will be worth at least $637 million. The Powerball jackpot rolled to an estimated $498 million for Wednesday's drawing. Scott Carr, NBC News Radio. NBC News Radio, I'm Scott Carr. President Trump says military strikes on Iran will continue until he says it's enough. Trump tells Fox News today the only way to negotiate with Iran is through strength, and threatened that the U.S. would hit bridges and power plants if Iran does not negotiate.
3: And they have fight. You know, it's like a great boxer. You think you have him beat, and then all of a sudden he comes back and he gives you a shot. Next week it gets really bad for them, because next week comes the power plants. Next week comes the bridges.
1: This as the U.S. has reimposed a naval blockade of the Strait of Hormuz and launched strikes against Iran for the fourth straight day. ICE agents are being told to pause most vehicle stops for the foreseeable future. That's according to several reports citing federal sources. And after two deadly shootings involving agents in less than a week, a 26-year-old man from Colombia was shot and killed by ICE agents in Maine Monday after officials said he allegedly drove a vehicle in the direction of an agent. And that happened just days after a Mexican immigrant was fatally shot during a traffic stop in Houston. Officials say in both instances, neither man killed were the intended targets. A dangerous heat waves return to the Northeast and the Mid-Atlantic. Forecasters say millions across the region are expected to see temperatures approaching triple digits along the I-95 corridor through Friday. Heat advisories are issued in Boston, New York City, Buffalo, New York, and Philadelphia. This coming a little more than a week after a deadly, record-setting July 4th heat wave hit the region. Senator Lindsey Graham's sister's been sworn in now to fill his South Carolina Senate seat after his unexpected death last weekend. There was a ceremony on the Senate floor this afternoon for Darlene Graham. The governor of South Carolina, Henry McMaster, announced Monday the late Republican senator's sister would serve in the role through the term's end in January. Scott Carr, NBC News Radio.
4: Hello, I'm Robin Alexis. Mystic Radio with Robin Alexis returns to KKNW following the death of my husband, Bob. This show bears witness to me stepping into a sacred new beginning of being a widow. Somatic guide Mary Stevenson will be co-host, and she's going to walk me through life's deepest sorrow. Find community support here with us as you process your grief along with me. Discover your inner strength along with me right here on KKNW, Fridays at 8 a.m. Pacific.
5: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
6: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. 851-2090.
7: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
8: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
6: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
8: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
9: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
7: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
9: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
10: Ты слышишь?
11: Конечно, все слышат.
10: Это радио.
11: И такое доброе.
10: Доброе радио для всех.
11: Доброе радио для каждого.

0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сводкой новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: 13 июля около 7 часов утра по местному времени в Бидфорде в штате Мэн агент ICE застрелил 26-летнего колумбийца, имевшего разрешение на работу в Штатах. И это уже 9-я жертва операции ICE при второй администрации Трампа. Официальные лица штата Орегон отреагировали на сообщение информагентств и средств массовой информации о смерти Линдси Грэма. 3 медицинских учреждения сети Providence Medical Center в округах Молтнома и Клакамас идентифицированы как места возможного заражения корью. А тем временем вроде бы как стали известны источники паразита, который вызывает взрывную диарею. В Йеллоустоуне разъяренный бизон поддел рогом туриста и подбросил его на 2.5 метра. Турист находится в очень тяжелом состоянии. Соединенные Штаты Америки и Иран уже третий день подряд обмениваются ударами. Вашингтон возобновляет морскую блокаду. Трамп рассчитывает на Ирак. Ранее Трамп объявил, что Штаты станут ангелами-хранителями Ормузского пролива и будут брать плату за проход судов через него. А на следующий день Трамп передумал брать плату за проход судов через Ормузский пролив. И Верховная Рада отправила в отставку Юлию Свириденко и все украинское правительство. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Жарко в Филадельфии, но не так, как это было 2 недели тому назад. В среду, возможно, столбики поднимутся до 100 и продержатся на этой отметке еще и в четверг. Возможно, будет чуть-чуть пониже, но также 90 градусы будут и в пятницу. После этого все вернется на круги своя, когда придут дожди с грозами. Скорее всего, это будет в субботу. В Портном метро Эри и в районе Большого Сиэтла потепление, в кавычках, то есть толкеров поднимается выше. Особенно это заметно в районе Большого Сиэтла, где воздух прогреется до 80 и более в ближайшие 2 дня. А в Портном метро Эри почти около 90. И далее очень и очень важно, что, возможно, в ночь со среды на четверг, а также в четверг и в Портленде, и особенно в районе Большого Сиэтла будут не только дожди, но и, возможно, сильные грозы. И синоптики предупреждают, что есть предупреждение о появлении мощных гроз в районе Большого Сиэтла, а также в других районах штата Вашингтон в ночь на четверг. Ну и потом после дождей будут 80 градусов по Фаренгейту, в Портленде 70 в районе Большого Сиэтла, но потом столбики будут потихонечку подниматься вновь все выше и выше.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 FM Портном метро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify через CarPlay, Android, Opto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: 13 июля около 7 утра по местному времени в Бидфорде, в штате Мэн, агент ICE застрелил 24-летнего колумбийца, который имеет разрешение на работу, то есть employment authorization в Штатах. Причем мужчина не был целью операции. Сотрудники ICE проводили наблюдение за другим человеком, в отношении которого был выписан ордер на депортацию, сообщает NBC News. И это уже 9-я жертва операции ICE при второй каденции Трампа. Мужчина, погибший в результате стрельбы, открытый сотрудником иммиграционной таможенной службы в городе Бидфорд, в штате Мэн, в понедельник не являлся целью операции. Об этом глава Департамента внутренней безопасности Марк Вен Малин сообщил сенатору Ангусу Кингу. По данным организации «Презенте» и «Мэн Immigrant Rights Coalition», погибший 26-летний гражданин Колумбии, имевший разрешение на работу в Соединенных Штатах, а также номер социального страхования. Погибшего звали Хуан Себастьян Герреро. Ему было 26 лет, причем Герреро убили прямо на глазах у его 3-летней дочери и жены. Представитель АЭС заявил, что водитель автомобиля был убит после попытки его остановить. По словам представителя АЭС, около 7 часов утра в понедельник сотрудники службы вели целевое наблюдение за последним известным адресом человека, находившегося в стране незаконно и подлежащего депортации. Из этого дома выехал автомобиль. Сотрудники АЭС попытались его остановить. Водитель попытался уехать и, опасаясь за безопасность окружающих, сотрудник открыл огонь. Конец цитаты, сообщил представитель. Что видели соседи? 71-летний Дэниел Буше, живущий неподалеку, сказал, что он видел все происходящее и слышал, как мужчина сказал: «Я пытался остановиться». Конец цитаты. По его словам, около 7:30 утра он услышал выстрелы и увидел, как крупный белый автомобиль врезался в меньшую по размеру машину, после чего произошло еще одно столкновение. Буше видел, как сотрудник открыл дверь одной из машин и вытащил оттуда мужчину, у которого сильно шла кровь из головы. «Никто не должен видеть того, что видел я». Конец цитаты, сказал он. Другой сосед, Нельсон Эллис, узнал погибшего. Тот доставлял заказы через DoorDash и забирал их из ресторана, где работал Эллис. По его словам, они иногда даже общались по-соседски. Эллис рассказал, что слышал 6 выстрелов. «Я видел его жену и дочь. Они рыдали навзрыд на улице». Конец цитаты, сказал он. Еще одна соседка, Сесилия Хьюмистона, сказала, что все произошло буквально прямо у ее дома. И она узнала об этом, проснувшись и увидев сообщение о стрельбе в Фейсбуке, поняла, что речь идет именно о ее улице. По ее словам, маленькая девочка в пижаме стояла рядом с женщиной, а сотрудники пытались удержать ребенка за пределами огражденного места происшествия. «Она была совершенно не в себе, просто рыдала навзрыд». Конец цитаты, сказала Хьюмистон. Этот жуткий инцидент в Мэне произошел менее чем через неделю после того, как сотрудники ICE в Хьюстоне застрелили Лоренцо Сальгадо Араухо, которая находилась за рулем преследуемого ими фургона. Департамент внутренней безопасности утверждает, что он использовал автомобиль как оружие, пытаясь наехать на сотрудников, однако некоторые представители властей Техаса это оспаривают. Во время стрельбы в Хьюстоне сотрудники ICE также не использовали нательные камеры, а сам Сальгадо Араухо, уроженец Мексики, проживший в Штатах более 35 лет, не являлся целью операции. Напомню, что число задержаний ICE резко выросло с конца прошлого месяца. По данным NBC News, 11 июля было задержано около 1300 человек, а 12 июля более 1100. Это произошло после призыва руководства Департамента внутренней безопасности и зам главы аппарата Белого дома Стивена Миллера довести число задержаний до 2000 человек в день. Хотя эти показатели пока не достигнуты, они значительно превышают прежние уровни. Еще месяц назад в выходные задерживали в среднем около 600 человек в день. Убитый колумбиец в штате Мэн стал 9-й жертвой операции ICE. Кроме него и застреленного в Хьюстоне мексиканца в ходе операции против мигрантов погибли еще 7 человек, среди которых, кстати, были американские граждане.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Орегон. Официальные лица штата Орегон отреагировали на сообщения информагентств и других средств массовой информации о смерти Грэма, последовавшей за кратковременной и внезапной болезнью. И руководство штата Орегон выражает соболезнования в связи с кончиной сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма. Добавлю, что по заявлению его аппарата, смерть наступила после кратковременной и внезапной болезни. Судя по всему, это разрыв аорты. Ему было 71 год. Добавлю, что Грэм занимал пост сенатора Соединенных Штатов с 2003 года и стал одним из ближайших союзников президента Дональда Трампа в Конгрессе, до этого много лет выступая как авторитетный эксперт по вопросам национальной безопасности и внешней политики. Агентство Associated Press сообщило, что Грэм скончался после болезни, которую в его аппарате характеризовали как кратковременную и внезапную. Вот что заявил сенатор от Орегона Джефф Меркли. Я цитирую: «Я потрясен известием о внезапной кончине сенатора Грэма. Нас объединял глубокий интерес к вопросам защиты Украины и, к удивлению многих, к проблеме изменения климата. Мы узнали друг друга в ходе совместной работы в трех комитетах, включая бюджетный комитет. Он возглавлял его, а я являюсь там старшим представителем от Демократической партии. Мы с Мэри мысленно поддерживаем семью и сотрудников сенатора Грэма в это тяжелое время». Конец цитаты заявил Джефф Меркли от штата Орегон.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Три медицинских учреждения сети Providence Medical Center в округах Мултнома и Клакамас идентифицированы как места возможного заражения корью. И по данным Управления здравоохранения штата Орегон OHA, три медицинских учреждения сети Providence в округах Мултнома и Клакамас были определены как места, где существовал реальный риск заражения корью. OHA сообщает, что люди, посещавшие учреждения в обозначенное время, могли контактировать с вирусом кори. Вот эти учреждения. Providence Immediate Care, то есть это отделение неотложной помощи в Happy Valley по адресу 16180 Southeast Sunnyside Road, Suite 102 Happy Valley, в четверг 9 июля с 7:42 до 10:22 утра. Также Providence Вильямит Фоллс Медикал Центр, также отделение неотложной помощи, расположенное по адресу 1500 Division Street, Орегон Сити, в пятницу 10 июля с 00:18 до 5:56 утра по местному времени, а также в субботу 11 июля с 10:04 утра до 14:57. Providence Portland Medical Center, также отделение неотложной помощи Urgent Care, расположенное по адресу 4805 Northeast Gleason Street в Портленде, в субботу 11 июля с 13:39 до 16:57, а также в воскресенье 12 июля с 19:32 до 21:46. Всем, кто посещал эти учреждения в указанные дни и часы, следует немедленно обратиться к своему лечащему врачу. Возможно, вы заражены корью. По данным OHA, всего в этом году в Орегоне было зарегистрировано 27 случаев заболевания корью. Один из них потребовал госпитализации. Из этих 27 случаев 26 пациентов не были вакцинированы или их статус вакцинации не был известен, а один пациент получил одну дозу вакцины ММР против кори, паротита и краснухи.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Возможно, стали известны причины взрывной диареи. Напомню, что у нас в Штатах, как мы ранее сообщали в выпусках последних известий, была зафиксирована крупная вспышка кишечной инфекции, вызывающая диарею, тошноту и упадок сил. Случаи заболевания были выявлены уже в 31 штате. И власти Мичигана назвали наиболее вероятный источник паразита циклоспороза, который вызывает взрывную диарею. По пока еще предварительным данным, представители органов здравоохранения штата Мичиган полагают, что источником растущей вспышки циклоспороза могут быть листовой салат и салатная зелень. Как сообщает местный мичиганский канал, по состоянию на данный момент Департамент здравоохранения и социальных служб штата Мичиган зарегистрировал 2640 подтвержденных случаев заболевания, что значительно превышает типичный для штата показатель. Но и заболевание обнаружено в 31 штате, включая, кстати, и штат Орегон и Пенсильванию.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Монтана. Дикий бизон весом приблизительно в тонну поддел туриста рогом и подбросил его на высоту около 2.5 метров. Это ужасное происшествие случилось 10 июля в кемпинге национального парка Йеллоустоун в штате Вайоминг. Происшествие снял профессиональный фотограф, который описал животное как, я цитирую, раздраженное, взбешенное и атакующее все подряд. Конец цитаты. Пострадавший мужчина получил очень серьезные травмы. Самец бизона напал на него, когда он шел с внуком по кемпингу Бридж Бэй к югу от района Фишинг Бридж. Служба национальных парков NPS, управляющая Йеллоустоном, не рассказывает подробности этого ужасного нападения. Зато профессиональный фотограф Майк Маклауд из города Бозман, штат Монтана, подробно рассказал о случившемся местной газете Cowboy State Daily и передал издание видеозапись, которую затем опубликовали на YouTube. По словам Маклауда, он отдыхал в кемпинге вместе со своей женой, которая и заметила приближающегося бизона. Я цитирую. «Я просто хотел снять эффектный кадр того, как этот бизон бесится. Это полностью изменило мое представление о том, чего от них ждать в это время года. Я даже и не предполагал, что такое вообще возможно». Конец цитаты, пояснил Маклауд. По словам фотографа, бизон начал идти прямо через кемпинг. Он направился к группе детей, которые фотографировали его на свои телефоны с приличного расстояния. Затем рванул прямо на них. Конец цитаты. Маклауд сказал, что животное продолжало носиться по лагерю, а отдыхающие кричали друг другу, предупреждая их о неминуемой опасности. В этот момент мужчина, который позже пострадал, вышел на дорогу, тогда как бизон лежал в пыли. Он повернул голову в сторону дороги, лежал в пыли, как это, собственно, и делают бизоны. Конец цитаты, заметил Маклауд. На записи видно, как дед и внук достают телефоны и направляют камеры прямо на бизона, находясь, судя по всему, на расстоянии несколько десятков метров, после чего животное начинает медленно подниматься. Дед сказал: «Пора уходить». Конец цитаты. И они отошли за деревья, так пересказывает Маклауд. Затем бизон отвлекся на пикап и бросился прямо на него, вынудив водителя резко нажать на газ и уехать прочь. Водитель этого увидел и просто не стал останавливаться. После этого бизон переключился на место, где мужчина с внуком прятались среди деревьев. Внук успел убежать, а бизон погнался за дедом, обижал его и подбросил его в воздух. Бизон поддел его левым рогом в область бедра и подбросил прямо вверх. Мужчина сделал полный переворот в воздухе и упал на бок. Животное было немного ниже 2 метров. Конец цитаты, говорит Маклауд. Маклауд попытался его отвлечь. «Я боялся, что начнет бодать лежащего на земле мужчину, поэтому я перестал снимать, побежал к нему и закричал, стараясь выглядеть как можно крупнее и угрожающе». Конец цитаты. Другие очевидцы поступили точно так же, после чего Бизон отступил. По словам Маклауда, внук пострадавшего сказал, что у деда очень серьезная травма и его состояние остается очень тяжелым. Конец цитаты. На сайте Йеллоустонского национального парка подчеркивается, что животные здесь дикие и опасные, какими бы спокойными они ни казались, и наблюдать за ними безопаснее всего из автомобиля. И туристам рекомендуется держаться на расстоянии не менее 100 метров от медведей, волков и пум, и не менее 25 метров от остальных животных, включая бизонов и лосей. Если животное приближается, отступите, чтобы сохранить безопасную дистанцию. Конец цитаты, говорится в рекомендациях. Отмечается, что намеренно подходить к диким животным или оставаться рядом с ними, если это их беспокоит или вынуждает двигаться, запрещено законом. Маклауд подчеркнул, что пострадавший, по его наблюдениям, соблюдал правила парка. «Я не видел, чтобы кто-то подходил слишком близко. Люди кричали: „Осторожно, бизон идет через лагерь“. Держали дистанцию, вели себя уважительно». Конец цитаты. Этот инцидент произошел в период гона, брачного сезона у бизонов, когда самцы демонстрируют свою силу и выносливость, соперничая за самочек. Было видно, что он раздражен, взбешен и бросается буквально на все подряд. Конец цитаты, подчеркнул Маклауд. По данным Cowboy State Daily, в 2026 году это уже второй случай нападения бизона на человека в Йеллоустоне. Первый случился 26 июня, когда 12-летний ребенок получил травму в районе Мат-Волкана, что к северу от Fishing Bridge. Его доставили в ближайшую больницу сотрудники экстренной помощи. Расследование продолжается. Конец цитаты, говорится в заявлении службы национальных парков нашей страны.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBSFLP на частоте 100,7 КВМ Портленд Метро Эрия. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 11.50 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay Android Auto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий. Переходим к международным новостям. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну, начнем мы с срочных новостей с Украины. 258 депутатов Верховной Рады Украины проголосовали за отставку главы правительства Юлии Свириденко и всего ее кабмина. Парламентарии от президентской фракции «Слуга народа» провожали ее аплодисментами, в то время как оппозиция возмущалась, почему столь прекрасное правительство вынуждено уходить. По данным прессы, в среду в Верховную Раду могут внести кандидатуру нового премьера, а голосование по ней может состояться уже на следующий день. И одним из фаворитов называют главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. И несмотря на значительные общественные и политические интересы к теме, в повестке дня сегодняшнего заседания Рады вопрос об отставке правительства оказался последним, и как только депутаты перешли к его рассмотрению, спикер Рады Руслан Стефанчук сразу же объявил, что обсуждение пройдет без вопросов от депутатов. Участие парламентариев это вызвало возмущение. Бывший член фракции «Слуга народа», сейчас внефракционный депутат Дмитрий Костюк предложил обсудить это решение вместе со всей палатой, однако спикер отклонил его предложение и предоставил слово для выступления Юлии Свириденко – Она сразу же подчеркнула, что хочет, чтобы Рада восприняла ее выступление не как отчет, а как благодарность всем за поддержку и за ежедневную работу. Конец цитаты. Обращаясь к депутатам, премьер-министр подчеркнула, что она, ее правительство за год делали все возможное, а порой даже и невозможное. Это была цитата. Для очень многих сфер в стране, начиная с энергетики и заканчивая медициной. И на прощение Свириденко поблагодарила украинцев за стойкость, а президента за доверие, а депутатов еще раз за сотрудничество. Председатель парламента Стефанчук поблагодарил Свириденко за пример очень хорошей коммуникации между Верховной Радой и правительством. Конец цитаты. И в этот момент в зале кто-то даже начал скандировать «Юля, Юля». Конец цитаты. Когда начались выступления от фракции, на трибуну вышел председатель партии «Европейская солидарность», бывший президент Украины Петр Порошенко. «Друзья, это безумие», — сказал он. «Если вы аплодируете, зачем вы их отправляете в отставку? Если они такие хорошие, почему не дали им год поработать?» Конец цитаты спрашивал Порошенко у коллег по Раде. И аналогичным вопросом задавалась и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. «Почему же вы увольняете такое прекрасное правительство, которому аплодирует весь зал?» Конец. Цитата весьма иронично поинтересовалась она у депутатов и тут же ответила на свой вопрос. «Этому правительству аплодируют, потому что они все прекрасные, коммуникабельные, симпатичные люди, но на самом деле они ни черта в этой стране не решают». Конец цитата, сказала она. 40-летняя Свириденко провела на посту премьер-министра год. Она была назначена в июле прошлого года. В результате истории перестановок, став второй за историю постсоветской Украины женщиной на посту премьера. До этого она провела год на посту замглавы офиса президента Украины Андрея Ермака. По данным источников в прессе, кандидатуру главы «Нафтогаза» Украины Сергея Корецкого на должность нового главы Кабмина могут внести в Верховную Раду 15 июля, а голосование по ней может состояться уже на следующий день, то есть в четверг. 48-летний Сергей Корецкий родился в Луцке. Там же он учился в Гостехническом университете. Как рассказывал издание Forbes «Украина», сам Корецкий, из-за того, что родители развелись, он начал работать довольно рано, еще будучи студентом вуза. По рекомендации друга он устроился на работу в компанию «Континиум», основным направлением деятельности которой была продажа нефтепродуктов. Сначала Макарецкий работал в компании охранником, описывает его карьерный путь Светлана Дорош, однако затем начал заниматься бухгалтерской документацией, а еще через 2 года стал зам директора аналитического департамента, затем уже финансовым директором. В 2007, когда Корецкому было 29 лет, он стал гендиректором группы «Континиум» и руководил ею до 2013 года. В этот холдинг на тот момент входило более 200 различных компаний по всей Украине. Ну и, в частности, сеть автозаправок WOG, молочная компания «Галичина», Херсонский нефтеперерабатывающий завод, ТМ-Кома, ну и также десятки других компаний. Спустя 3 года, в ноябре 2012 года, Сергей Корецкий возглавил добывающую компанию «Укрнафта» и в нефтеперерабатывающую «Укрнафта» после того, как они перешли в собственность государства от структур Игоря Коломойского. С мая 2025 года Сергей Корецкий стал председателем правления «Нафтогаза Украины», выиграв конкурс на эту должность. Некоторые оппозиционные депутаты считают, что перед назначением нового премьера следует провести аудит финансовой деятельности «Укранафты» и «Укртантнафты». В частности, об этом говорили представители Европейской солидарности группы «Разумная политика» Дмитрия Разумкова. Так обращает внимание сегодня пресса. По данным Open Data Bot, дочь Корецкого Ульяна Климюк является конечным владельцем 8 компаний, преимущественно связанных с рестораном и кофейным бизнесом. Так сообщает пресса, и мы уже узнаем, скорее всего, подробности завтра или послезавтра.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну а теперь вновь к нашему президенту, к Дональду Трампу. Что вообще он думает про Иран и Ближний Восток? Дело в том, что американские вооруженные силы провели третью уже подряд ночную серию ударов по Ирану. Накануне президент Дональд Трамп объявил о возобновлении блокады иранского судоходства и предложил ввести сбор в размере 20% за охрану Ормузского пролива. Иран, в свою очередь, нанес удары по двум танкерам из Объединенных Арабских Эмиратов, а в Абу-Даби объявили, что в результате погиб один человек. Американские войны начали удары по Ирану вскоре после того, как Трамп перед программой Хьюитт-Шоу объявил, что Иран сегодня ночью получит очень сильный удар, а завтра мы нанесем им еще более сильный удар, и они ни черта не смогут с этим поделать. Конец цитаты. Позже президент сообщил журналистам в Белом доме, что Штаты наносят удары по иранским объектам. Центральное командование Синком объявило, что завершило очередную серию ударов по Ирану в 22:15 по времени восточного побережья. Операция продолжалась 5 часов подряд. Американские войска нанесли удары по военным объектам на территории Ирана, в том числе в Бушире, Чах-Бахаре, Джаске, Канараке, Абу-Муси и Бендер-Аббасе с целью дальнейшего ослабления способности Ирана наносить удары по гражданскому судоходству. Так говорится в заявлении Синтком. Силы Синтком применили высокоточное вооружение против иранских систем береговой охраны, ракетных и беспилотных комплексов, а также морских сил, сказано в сообщении Синтком. В настоящее время на Ближнем Востоке дислоцировано более 50 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов. Американские войска сохраняют бдительность, боеготовность и готовность к применению силы. Конец цитаты заявило американское командование. Иран, в свою очередь, в ночь на вторник нанес удары по двум танкерам в Ормузском проливе. Агентство по морской торговле Великобритании сообщило, что танкер был поражен неустановленным снарядом, когда он находился в 40 морских милях к северо-востоку от оманского города Калхат, и что весь экипаж находится в безопасности. Как сообщают иранские СМИ, корпус стражи Исламской революции КСИР заявил, что два нарушившие правила супертанкера были поражены и выведены из строя после того, как они проигнорировали неоднократные предупреждения и отключили навигационные системы. Конец цитаты. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что иранские крылатые ракеты поразили нефтяные танкеры страны Момбасы и Аль-Бахая, когда те находились в южной полосе пролива в территориальных водах Омана, и в результате атаки, по данным властей ОАЭ, погиб один человек. Член экипажа из Индии, еще 8 человек получили ранения, 6 из них граждане Индии, еще 2 из Украины. Погибший член экипажа находился на борту танкера «Момбаз», так говорится в заявлении министерства. Армия Кувейта заявила, что силы ПВО страны были вновь задействованы для отражения атаки, однако информации о типе цели, возможном ущербе или о пострадавших пока не приводится. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что если Иран вновь атакует Израиль, ответ будет гораздо более мощным, чем прежде. Я хочу сказать лидерам Ирана, не рассчитывайте, что все останется спокойно, если вы будете нападать на нас. Конец цитаты предупредил он руководство Ирана, и это сделано в специальном видеообращении, опубликованном в социальных сетях. По словам Нетаньяху, Израиль не намерен ограничиваться масштабом ответных действий, которые было бы продемонстрировано после предыдущих иранских атак, который был продемонстрирован после предыдущих иранских атак, хотя, как отметил премьер, он и тогда был достаточно мощным. Прошли те времена, когда по нам наносили удар, а мы не отвечали с удвоенной силой. Конец цитаты заявил глава израильского правительства. Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль уже нанес серьезный ущерб так называемой оси зла, связанной с Ираном, и продолжит придерживаться этой линии. Президент Дональд Трамп во вторник принимает в Белом доме нового премьер-министра Ирака Али Аз-Заиди. Ожидается, что центральной темой переговоров станет Иран и влияние поддерживаемых им вооруженных группировок в регионе. Трамп публично поддержал кандидатуру Аз-Заиди на пост главы правительства после нескольких месяцев политического кризиса. В апреле он заявил, что его приход к власти знаменует собой начало новой замечательной главы американо-иранских отношений. На прошлой неделе Трамп заявил, что считает перемирие с Ираном завершенным, оставив при этом открытой возможность для дальнейших переговоров. При этом администрация Трампа в пятницу потребовала от Тегерана публично гарантировать безопасный проход через Ормузский пролив, что является ключевым условием Соединенных Штатов для прекращения войны. Вместо этого Ксир нанес удар по торговому грузовому судну и объявил пролив закрытым до дальнейшего уведомления. Глава МИДа Ирана обвиняла Штаты в нарушении соглашения о прекращении огня, меморандума о взаимопонимании, подписанного президентами двух стран в июне. Возможно, только взаимное соблюдение соглашения. Так написал Аракчи в пятницу в соцсети X. Иранские власти заявляют, что один из пунктов меморандума предоставил Тегерану право отвечать за безопасность судоходства в Ормузском проливе и обвиняет Вашингтон в нарушении условий сделки. Ну, теперь давайте послушаем Трампа, когда он отвечает на вопросы прессы.
2: Я мог бы ответить на несколько вопросов прессы. Мы уже ответили на несколько таких вопросов сегодня, поэтому не будем долго задерживаться, да? Давайте чуть-чуть коротко, да? Я знаю, что многие из вас собираются домой, некоторые полетят со мной, так что, пожалуйста, вопросы. Сэр, да. Да. Нет. Вот этот господин. Вот этот высокий господин, который очень не уверен в себе. Он не хочет вопрос задавать, боится. Симпатичный парень, но не уверенный в себе. Ну, давайте, спрашивайте. Хотите крикнуть или микрофон возьмите? Да, ну, кричите, давайте. Господин президент, ваша война, похоже, завела вас в стратегический тупик. Почему вы, судя по всему, не в состоянии положить конец войне с Ираном? Почему вы не можете до сих пор это сделать? А я считаю, что мы делаем как раз наоборот. Война с Ираном стала огромным военным успехом. И, вы знаете, я могу ответить на этот вопрос только так. У них не будет ядерного оружия. Я считаю, что это было... Только это единственная причина была, чтобы Иран не мог обладать ядерным оружием. Я называю это денуклеаризация Ирана. И это произошло. У них никогда не будет ядерного оружия. Поймите, все там зарыто глубоко под горой. На него обрушилась гранитная гора просто. Чтобы оттуда достать материалы, месяцы уйдут. Я считаю, что в случае с Ираном это огромный успех. И вы видите, цены на нефть ниже, чем были, когда я пришел к власти. И людям нравится об этом говорить, но посмотрите, у них больше нет ни армии, ничего, у них ВВС уничтожено, я уже говорил это, корабли, все уничтожено, 159 кораблей уничтожено, они на дне моря лежат. Радиолокаторы, у всех их нет. Так что, когда вы говорите, что это не успех, на самом деле это огромный успех. Фейковые новости любят говорить, как хорошо у них идут дела. На самом деле у них дела идут ужасно. У них инфляция 350%, когда началась война, у них было 6%, 5%. Они хотят заключить сделку, но не знают, как это сделать. А потом ночью они разъезжают и обстреливают корабли. Нам это не нравится. Ну, понимаете, они имеют дело с очень хорошими людьми. Это Стив Уиткоф, Джаред Кушнер, Джей Ди Венс. Они имеют дело с Марко и со Скоттом, они переговариваются с ними, они имеют дело с замечательными людьми. Ну, я не знаю, мне кажется, они немного с ума сошли, они сумасшедшие. Но они сказали нам, что хотели бы пойти на похороны, да? На похороны, вот этого очень... человека, который убил много людей. Хомейни убил много людей. Он их убивал на протяжении многих лет и в течение долгого времени. Не забывайте, то, что мы сделали, следовало сделать 47 лет назад. Это можно было бы сделать в любой момент в течение 47 лет. Это продолжало. Они были задирами на Ближнем Востоке, були. А теперь совсем другая страна там, да? Но за один день все их средства противовоздушной обороны были уничтожены. Это не значит, что когда-нибудь они не получат самолет. Но там сейчас все уничтожено. Все исчезло. Лидеры мертвы. У них были лидеры, а теперь их нет, понимаете? И у них была еще одна группа лидеров, они тоже мертвы. А потом еще третья группа лидеров. А кто знает, может быть, и они тоже. Может, и они исчезнут. А знаете что, я тоже могу исчезнуть, потому что я их цель номер один. Все об этом говорят везде, я их цель номер один. Потому что они отбросы, они хотят меня убить. Вот как они себя ведут, они так ведут себя 47 лет. Но я делаю то, что правильно для нашей страны. На самом деле я делаю правильно для всего мира. Их нужно остановить, они убили тысячи, сотни тысяч людей. За последние 3 месяца они убили 52 тысячи протестующих. Когда вы говорите, что у нас дела идут там не очень хорошо, я считаю, что у нас дела идут феноменально хорошо. Наши военные провели себя невероятно. К тому же у нас была блокада. У нас блокада. Знаете, что такое? Вы когда-нибудь видели, чтобы блокада вот так работала? На Венесуэлу посмотрите. Мы поступили там великолепно. Это была однодневная война. У них очень хорошие военные там были. Знаете, это военная страна. И мы взяли самого ужасного человека в мире, Мадуро. Одного из самых ужасных. Он в тюрьме. Суда ждет у нас в США. Но то, что он натворил с этой страной, просто невероятное. Не только наркотики, но и то, что он завалил нашу страну людьми из тюрем. Они открыли свои тюрьмы к нам. Они позволили им войти к нам. А мы их выгоняем. Мы выгоняем. Байден открыл границы. И Камала. Как ваши дела с границами? Да, царица границы. Она была главной царицей просто. И ни разу не позвонила даже в пограничную службу. Она ни разу не была на границе. А теперь мы все наладили. Ситуация налажена там, где у нас ноль людей проникает нелегально через нашу южную границу. Ноль. И об этом объявляют каждый месяц в течение последних 12 месяцев. Ноль. Ноль. К нам приезжали миллионы людей до этого, не менее 25 миллионов человек. Я думаю, при Байдене было больше. И в большинстве своем это те люди, которых вы не хотели бы видеть в своей стране. Это были наркоторговцы, это были... Они сбежали, представьте себе, из всех тюрем. И я говорю не только о Южной Америке, я говорю о Конго, я говорю о странах со всего мира. Тюрьмы опустели просто. Их выпустили в нашу страну. Но среди них были самые жестокие убийцы в мире. Это были люди, в нашу страну пропустили людей, которых никогда не следовало пускать вообще никуда. И они проникли сюда благодаря политике открытых границ Байдена. И я просто говорю, что вам повезло, что мы выиграли эти выборы. Да, пожалуйста. Вы, пожалуйста. Нет, вы, пожалуйста. Спасибо, господин президент. Айрис Тао из NTD. Давайте вы будете представляться и говорить, какое СМИ, да? Айрис Тао, NTD, партнерские СМИ Epoch Times. Хорошо. Что касается коммунизма, вы уже давно предупреждаете американцев об опасностях коммунизма. А теперь вы выступаете на мировой арене, об этом тоже говорите. Какое послание вы хотите донести до людей, живущих как под коммунистическими, так и под социалистическими режимами, а также до тех, кто живет в демократических странах, таких как Европа и Америка, и, возможно, еще не осознали, насколько близко коммунизм подошел к их домам? Да, на самом деле это великолепный вопрос. Понимаете, я хочу донести эту информацию, потому что в стране формируется коммунизм. А коммунизм легко продать. Очень легко. Очень. Я был бы величайшим коммунистом в истории. Я бы был бы лучше Ленина. Я был бы не хуже кого угодно из коммунистов. У нас будет бесплатная аренда до конца жизни. О чем они не говорят, так это о том, что через 12 месяцев вы будете жить в нищете. У вас будет бесплатный дом. Кто-нибудь хочет получить бесплатный дом? Мы отнимем его у кого-нибудь, мы отдадим его вам. Повсюду будут происходить убийства. Коммунизм — это катастрофа, это доказано на протяжении тысяч лет под разными названиями. Но суть одна и та же — коммунизм. Это очень важно. И знаете, это забавно. Одна из причин, по которой я так хорошо лажу с латиноамериканцами, я установил рекорд среди всех республиканцев у латиноамериканской аудитории. Я набирал отличные результаты на выборах. И латиноамериканцы, выходцы из Испании, да? Потому что многие из них приехали из стран, которые, по сути, были коммунистическими. Знаете, их называть радикальными социалистами или коммунистами не так уж и важно, да? Ну, там есть разница. Но если они говорят «мы социал-демократы», «социал-демократы», звучит мило. Но это не мило, это опасный термин. Поэтому я действительно говорю об этом. Я говорю об этом на ТикТоке, я говорю об этом везде. И я здесь об этом говорю, вы правы. Это стало международным явлением, но это никогда не работало, нигде и не будет работать. Что действительно работает, так это Соединенные Штаты. Подумайте об этом, у нас больше рабочих мест, чем когда-либо прежде. Люди зарабатывают больше денег, чем когда-либо. Я говорю о рабочих, о простых рабочих. Они получают большие высокие зарплаты, чем когда-либо прежде. Это просто лучшая система. У нее есть недостатки, но у всего есть небольшие недостатки. Но это просто потрясающе. И когда я наблюдаю за тем, что происходит, я вижу, как это ничтожество вот это получает свое. Я имею в виду, они действительно ничтожество. Я смотрю на них, я знаю хороших людей. А это, по сути, отбросы общества. И когда я вижу, что они говорят, я думаю, что они во многих отношениях очень опасны. И я говорил об этом. Потом я подумал, боже, это довольно серьезное заявление. Потом я понял, знаете, несколько человек сказали мне, что я прав. Эта страна с тем, что сейчас творится, находится в большой опасности. Даже в большей, чем во время Первой или Второй мировых войн. Коммунизм нам угрожает, если говорить об 11 сентября или там Перл-Харбор, например, возьмите. Сейчас опаснее. А это была серьезная опасность тогда. Я думаю, речь идет о том, что мы станем коммунистами. Потому что когда мы станем коммунистами, мы никогда не вернемся назад. Никогда. Вы умрете в нищете. Мы умрем просто все. Ты умираешь ужасной коммунистической смертью в нищете. И все становится очень злым и отвратительным. Пожалуйста. Господин президент, Тайлер Пейдж, Нью-Йорк Таймс. В прошлом месяце вы сказали, что иранские лидеры очень рациональные люди, с которыми приятно иметь дело, сильные люди, умные люди. А сегодня вы сказали, что они отбросы, больные, сумасшедшие, что ими руководят больные люди. Что изменилось? Ну, я просто с ними познакомился ближе, да? Я, кстати, вообще, я говорил рационально. Я считаю, они были более рациональные, чем те, которые были до них, или на первом и на втором уровне. Но первый уровень уже исчез, второго нет. Это третий уровень руководства. Они более рациональны по сравнению с теми. Но они не приносят пользы ни народу, никому. Я думаю, что прежде всего дело в том, что я просто с ними познакомился ближе. И я не уверен, что я хочу заключать с ними сделку какую-либо. Мы можем поиграть в игры, но я не уверен, что я заключаю. Я не буду заключать. Нам нужно просто довести все дело до конца, кончить с ними.
1: Вот такие высказывания Дональда Трампа на вопросы журналистов. И так у нас новости, которые поступили к нам, когда мы участвовали в редакцию The Great Media Group. В выпуске «Последних известий» была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC New York, Fox Oregon, CBC Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости, форум Daily Medusa. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Большого сета стоялась тоже стоящая такая летняя погода. 90 градусов по Фаренгейту будут и завтра. Но потом, не обессудьте, в четверг у нас станет намного прохладнее, потому что в ночь со среды на четверг в некоторых районах прогремят грозы, и реально это будет в районе Большого Сиэтла. Там уже пришло предупреждение. Как это все дойдет до нас, это тоже вопрос, потому что предупреждение пришло для некоторых районов штата Вашингтон, кстати, для некоторых восточных районов и, как ни странно, для западных районов штата Орегон. Вот примерно такая вот картина складывается у нас на четверг. Но в любом случае, скорее всего, осадков нам не избежать. И понижение температуры, по крайней мере, где-то до 73-75, то есть мы немножечко отдохнем в четверг. А вот потом в пятницу у нас столбцы будут набирать обороты, и, скорее всего, уже к воскресенью будет 90, и вполне возможно, что в понедельник и вовсе где-то до 95 прогнозируют синоптики. То есть будет у нас такая вот жаркая погода к понедельнику. Правда, потом уже опять все нормализуется, но вот в целом у нас будет довольно-таки такой приятный уикенд. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.
2: Prime Time Америка с Андреем Некрасовым.

Мне очень хочется поговорить о самом важном событии, которое произошло в истории человечества. С одной стороны, тема широко известная, с другой стороны, есть аспекты того, что сделал Христос, которые мы либо мало понимаем, либо мало им придаем значения и мало пользуемся, соответственно, тем, что мы имеем во Христе. Я считаю, что у верующих людей, у христиан, есть три основных преимущества или святыни, три причины, за которые можно бесконечно всегда благодарить Бога. Первое – это кровь Иисуса Христа. Без этого шансы на завет с Богом, на сближение со святым Богом равны нулю, потому что Бог святой, человек грешен. И первое, и второе – правда. И шансы на сближение с Богом равны нулю. Это невозможно. И именно кровь решает эту проблему, об этом мы сегодня поговорим. Вторая святыня наша, которая нам доступна, которая в нашем распоряжении – это Дух Святой. Господь послал Духа Святого. Дух Святой расширяет наше сознание. Дух Святой говорит прямо в наш дух. Наш разум – Он как сторонний наблюдатель. Наш разум, Бог не через разум работает, Бог через дух работает. А разум только со стороны как бы наблюдает за этими процессами, что-то может объяснить, что-то не может объяснить. Потому когда дух молится, он молится неизреченными воздыханиями. Есть предел интеллекту нашему. Есть вещи, которые ты можешь объяснить, есть вещи, которые ты не можешь объяснить. Апостол Павел от третьего лица как бы рассказывает о человеке, который был восхищен в рай, слышал неизреченные слова. Наверное, же понимал, если там слышал. Но когда возвратился в наш мир, он даже не пробует при его интеллекте, при его богатстве познания, он даже не пробует объяснить, что он там слышал. Он просто говорит, это человеку невозможно передать. То есть есть такой уровень переживаний, да, именно переживаний, не информации, а именно духовных переживаний, настолько глубокий, что мы не способны это объяснять. Но Бог позволяет нам это переживать. И в этом тайна новой природы, и это нас изменяет. И в этом тайна церкви. 2000 лет, миллиарды людей следуют за Христом. И вы хотите сказать, что все такие грамотные проповедники? Нет. Ты смотришь по жизни, наверное, преимущественно большинство людей достаточно простых. Но есть какая-то сила в этом послании, в образе жизни, в новой природе. Невозможно обмануть миллиарды людей. Поэтому это второе, что мы имеем, это Господь послал Духа Святого. Это наше богатство, это наше сокровище. И третье, это Священное Писание. Это книга, книги, точнее сказать, это собрание книг Ветхого и Нового Завета, где собран опыт людей, разных людей, очень разных людей. И очень разный опыт собран. Но мы можем сверять наши переживания с их переживаниями, мы можем выравнивать наши богословские взгляды, наше мировоззрение, наше представление о Боге на основании того, как это понимал Авраам, как Бог открывался Моисею, апостолам, пророкам, патриархам. То есть это наше богатство. Поэтому церковь сегодня оснащена такими тремя важными благословениями. Кровь Иисуса Христа – это Дух Святой, которого послал Господь, и священные тексты, священные писания, которые даны нам и дошли до наших дней. Можем сказать слава Богу за это. Сегодня я хочу поговорить о том, что действительно сделал Христос. Почему его миссия, это событие, которое, правда, имело место в истории, оно занимает такое значимое место не просто среди людей. Это не просто одна из мировых религий христианства. Это играет колоссальную роль перед лицом Бога. Сам Бог с этим считается. Но согласитесь, заставить Бога считаться с чем-то не так просто. Христос что-то сделал воистину великое, что имеет вес в глазах Бога. Но с нашей стороны, с человеческой,
очень важна вера. Вера практически то средство, которое запускает этот механизм. Потому когда Павел говорил о приходе Христа в мир, он говорит, что Бог явился во плоти, он перечисляет там, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире. То есть это очень важная часть, потому что он мог явиться и явился, действительно, мы это знаем. Но если человек в это не верит, если он, то есть Христос, не принят верою, вот то процесс не завершается, процесс спасения. Дело спасения не завершается. Поэтому вопросу веры со стороны людей уделяется очень большое внимание в ответ на то, что сделал Бог. И дьявол, как враг человеческих душ, больше всего будет бить в область веры. Больше всего из моего опыта и личного, и пасторского, я утверждаю, что самые большие удары и атаки приходятся в область веры, когда человек верит или начинает колебаться в вере, или маловерный, или сомневается. В основном вот там происходит вся борьба. И для тех, которые любят исследовать Библию, вам будет интересно узнать некоторые факты. Например, слово «вера» в русском синодальном переводе Библии употребляется 35 раз. Все 35 раз вера употребляется в Новом Завете. Ни одного раза в Ветхом Завете. Я не сказал, что в Ветхом Завете не было понятия веры, но. Разумеется, было, но я очень осторожен сейчас в своих выражениях. Ветхий Завет отличается от нового в основном законом. Закон был до пришествия веры. То есть как бы есть такое противопоставление самой модели, самой структуре Ветхого Завета. Там были свои особенности, свои условия, свои результаты, свой завет, потому он и назывался тот завет, в котором люди не справились с условиями, поставленными Богом. Приходит на смену Новый Завет, Христос берет чашу на Тайной Вечере и говорит, эта чаша есть Новый Завет в моей крови, которая за многих изливаема. Итак, Ветхий Завет в основном был поставлен на условиях. Это договор. Завет, синоним слова завет, это договор. Договорились между Богом и людьми, произошел определенный договор. Потому огромное количество раз, не помню, несколько, кажется, даже тысяч раз в Библии употребляется слово «если». Если ты будешь соблюдать, если то я тогда, если все заповеди, все постановления. Кстати, обратите внимание, около 30 раз подчеркивается «все». Если ты все заповеди будешь соблюдать, все постановления, тогда придут на тебя все благословения. Если ты не будешь соблюдать все заповеди, то есть это не избирательный подход. Я встречал людей, которые говорят, вот горцы, там дагестанцы, они долго живут, потому что чтут своих родителей. Не согласен? То есть получается, человек может нарушать 9 основных Божьих предписаний и заповедей, но если он чтит своего отца и мать, то Бог его наградит долголетием и счастливой жизнью. Не согласен? Получается, человек может быть безбожником, может быть грешником, может в других сферах жизни хулить Бога, но если он соблюдает заповедь с обетованием, то Бог его наградит, будет жить долго и счастливо. Не согласен? Если внимательно исследовать Священное Писание, то там именно стоит вопрос, все заповеди и постановления придут на тебя, все благословения. Если не будешь все соблюдать, придут на тебя все сии проклятия. И они перечисляются, они действительно страшные. Но я сейчас не об этом. Я пытаюсь показать модель Ветхого Завета, которая стояла на условиях, и люди хорошо понимали. И было две горы, Горизим и Гевал, где 6 колен Израилевых на одной стороне, 6 колен на другой, и люди соглашались с условиями, которые выдвигал Бог. Все говорили «Аминь, пусть будет так». Новый Завет, в Новом Завете пришла вера. Вера во что-то, это не надежда, это не просто желание. Вера, она основывается на слове. То есть, я дал слово, что в эти даты я буду у вас. Это называется вера.
То есть пастор Богдан поверил в слово, которое я дал. Если бы я слово не дал, сказал, ну, посмотрим по возможности. Это нельзя назвать верой. Это можно назвать надеждой. Можно сказать, мы надеемся, если получится. Может быть, он прилетит. Но если слово обетование, слово обещание, я обещаю, что я в эти даты буду, тогда мы говорим о вере, как о реакции на слово. Вера от слова. Вера от слова. Вера от слышания слова. Все люди Библии, которых мы называем людьми веры или героями веры, все до единого, все без исключения слышали Бога. Все. Мы не можем говорить о вере без слышания. Мы часто это звено упускаем. Мы говорим «вера от слова». Правильно. Но между ними слышание. Апостол Павел не зря подчеркнул «вера от слышания», а слышание от Слова Божьего. Способность нашим духом слышать Бога, не просто воспринимать информацию, очень важная способность, потому что появляется тогда вера в ответ на Слово Божье. Так вот, 35 раз в Новом Завете употребляется слово «вера». Конечно, она вся связана с тем, что сделал Христос. Вера как средство взаимоотношений с Богом, как путь вообще построить какие-либо взаимоотношения с Богом, она связана с тем, что сделал Бог. Если возьмете слово «верою», склоняем слово «вера», «верою», кем-чем, «верою», оно употребляется в Библии 56 раз, во всей Библии, в синодальном переводе, 56 раз. Сюрприз, 55 из 56 раз в Новом Завете. Только один раз в Ветхом Завете слово «верою» есть. И вы знаете, что это за место? «Праведный верою жив будет». Опять речь о Христе. То есть все пророки, все праведники Ветхого Завета, все послания, они были направлены на Христа. Создается впечатление, что весь ветхий мир, он жил взглядом в будущее. Мы сегодня живем совершенно в другом умонастроении. Мы живем, оглядываясь на Голгофу, на крест. Мы живем с той информацией, которая нам, возможно, доступна. Ветхий мир, они жили будущим. Все пророки, пишет апостол Петр, сколько их ни говорило, предвозвестили дни Иисуса Христа, дни сии, возвещая Христово страдание, последующие за ними славу. Еще один момент. Верующий, если вы возьмете слово в русском синодальном переводе Библии, слово «верующий», 26 из 27 раз в Новом Завете и один раз в Ветхом Завете «полагаю в Сионе камень, и будет всякий верующий в него не постыдиться». Опять речь о Христе, пророческое послание о камне, на который мы опираемся. Итак, мы подходим ко Христу и к Его миссии. Мы говорим о каком-то камне, краеугольном, который положил сам Бог во главу угла. Мы можем проповедовать за этой кафедрой массу нужных, полезных вещей. Но есть вещи краеугольные. И обидно, когда строители, речь идет о лидерах Израиля того времени, они не распознали в этом камне ничего ценного. И не выбросили этот камень, который Бог положил в основание своего строения. Но этот камень настолько важен, что к нему надо подходить только верою. Если ты не приходишь к нему верою в то, что Бог его послал, в то, что он Сын Божий, в том, что он совершил подвиг спасения, то ты либо разобьешься, потому что так написано, всякий, кто упадет на этот камень, разобьется. Я видел людей, которые разбиваются, и вы видели. Если же на кого-то упадет этот камень, того раздавит. То есть каждый человек, встречаясь с Христом, стоит на рубеже, на перекрестке. После этой встречи, как писал когда-то Водневский Николай, душа, как птица, ищет хлеба, этот хлеб дает ей Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Встреча с Христом не оставляет без ответственности никого.
В этом смысле это самая ответственная и самая роковая встреча. Встреча с Христом. О чем хотелось бы сегодня особенно сказать? Разговор с нами, с церковью, с верующими людьми. Мы очень часто полагаемся на свои ощущения и свои переживания. Сегодня можно часто встретить, когда люди говорят о своих чувствах. Чувства важны. Я верю, что Бог позволяет людям себя переживать на уровне чувств, на уровне ощущений. Человек переживает Божью любовь, переживает радость, переживает мир. Абсолютно согласен. Но мы так много иногда придаем значение чувствам, что они становятся ведущими, они играют ведущую роль. Многие, особенно молодые люди, слабо знают Писание и сильно опираются на чувства. Я не чувствую, что Бог меня любит. И человек в истерике, человек плачет. Я не чувствую, что Бог меня простил. И сколько раз я говорю с такими людьми, послушай, мы сейчас не о чувствах. Мы в основании должны брать не чувства. Мало чего ты чувствуешь или не чувствуешь. Ты можешь обмануться и в первом, и во втором. Ты можешь чувствовать, что Бог тебя простил, а Бог тебя не простил. Ты можешь не чувствовать, что Бог тебя простил, а Бог тебя давно простил. Потому чувства не могут быть основанием истины, если уж мы говорим об истине. Что же может быть основанием истины? То, что сделал Христос, и что ясно представлено в священных писаниях. Если у нас есть право на чувства, то они должны исходить из того, что сделал Христос. И его работа должна вызывать в нас соответственные чувства. Или если мы поступаем против Христа, то Дух Святой будет вызывать в нас соответственные чувства. Тревоги, беспокойство, будет влечь нас к покаянию. Абсолютно согласен. Но это как бы второстепенное действие, вытекающее из того, что сделал Христос. Потому священным писанием и работе подвигу Христа должно отдаваться абсолютное предпочтение. Для этого нужно исследовать священное писание. Смотрите, на что я обратил внимание. Бог еще с Израилем, со своим народом, начал развивать эту идею веры. Идею веры в то, что Он сам делает. Когда мы говорим о младенческом возрасте в христианстве, то это как младенец. Чем отличается младенец от взрослого человека? Вокруг младенца все танцуют, все ему угождают. Прав он, не прав. Взрослые люди, папа и мама, угождают ему, потому что он младенец. А по мере взросления мы пытаемся объяснить нашим детям, что кроме твоей воли и интересов, и капризов, есть еще воля родителей, есть еще воля минимум 7 или 8 миллиардов людей на Земле. Ты же не центр Вселенной, да? И он начинает как бы жить с учетом другой воли. Когда Израиль вышел из Египта, они были младенцами. Они были раздавлены. Они видели только насилие, их волю никто во внимание не брал. И Бог хотел вернуть им вот это достоинство. Я на вашей стороне, я за вас борюсь. И он как настоящий отец демонстрировал свою силу, славу, знамения перед всем Египтом, перед всем тогдашним миром. Но любые взаимоотношения, драгоценные друзья, любые взаимоотношения с Богом или друг с другом, они развиваются, им свойственно развиваться. Если это здоровые отношения, они развиваются, прочнее становятся, мы больше и больше доверяем человеку. Если это нездоровые отношения, и нас подвели, обманули второй, третий, пятый раз, мы уже не доверяем человеку. Потому что мы строим отношения не с системой, мы строим отношения с личностью. Так вот, Бог доказывал Израилю, что я на вашей стороне. Я лично в вас заинтересован, вы избранный народ. Я 400 лет назад вашему праотцу Аврааму обещал, что вы будете в плену 400 лет, но я вас выведу. То есть все сходилось. Но Бог тоже рассчитывает на взаимность, Бог тоже рассчитывает на веру. Потому когда 3 дня нет воды,
начинает проявляться сущность людей, настоящее отношение к Богу. Мы проявляемся, наша вера, наше хождение с Богом проявляется в сложные периоды жизни. 100%. Это как экзамены в школе. Я год сижу, учусь, слушаю лекции, записываю, читаю. Но в конце у меня спросят, что ты понял? Не как долго ты учился, а что ты понял? Так точно есть периоды, просто экзамен. Давайте проверим, что понял Александр? Или Степан, или Василий, или Мария? И Бог допускает такую ситуацию, что нет воды. И начинают люди вот эти гипотезы, предположения. Вы вывели, а вы это кто? Вы вывели нас погубить сюда, вы это кто? Это имеется в виду Бог и Моисей. То есть вы в сговоре. Вы, простите, подлецы, вы предатели. То есть представляете, какая гниль? Как можно к такому додуматься на фоне стольких чудес? Почему у вас нет веры? Почему вы вдруг допускаете такую мысль, что Бог вас предал, потому что у вас вторые или третьи сутки нет воды? Но в эти моменты проявляется сущность людей. Потому люди делятся всегда на верующих и неверующих. Все люди делятся. Апостол Павел пишет, что все эти люди были под облаком, то есть все видели Бога, слава Божию, все прошли сквозь море, представляете, все до единого были очевидцами сверхъестественного. Все крестились в Моисея, все ели манну, все пили духовно, все, без исключения, все 100%. Но не о многих из них благоволил Бог, потому что они поражены были в пустыне, потому что они роптали. А что такое ропот? А ропот – это озвученное неверие. Ропот – это котел внутренний, это кратер, который тебе начинает булькать, кипеть, как чайник. У тебя куча претензий. Ты заводишься, ты уже бормочешь под нос, ты уже Богу начинаешь, потому что Бог последний в очереди. Сразу президент, пастор, жена, муж – они виновники твоих неудач. Но последний в очереди всегда будет Бог. И в этом отношении верующим опаснее, чем неверующим, потому что неверующие хоть Бога не винят, они в Него просто не верят. Верующий обязательно обвинит Бога, потому что Бог – это конечная инстанция. Таким образом, вот это неверие – это страшное состояние, и оно очень ранит Бога. Я представляю, как бы это ранило меня. Поэтому в определенный момент, когда они шли через пустыню, мне кажется, это был первый раз такой эксперимент, если так можно назвать, в одной местности их начали жалить змеи, и они как привыкли? К Моисею. Все бегут к Моисею. Помолись Богу, чтобы удалил змей. Моисей молится Богу, как всегда. И Бог, в отличие от всех предыдущих случаев, когда сразу решал проблему, как бы бежал к деткам, которые просили чего-то, боялись чего-то, капризничали. А Бог говорит, сделай медного змея. И что? Подними на шест, чтобы видели его со всех концов стана, в этой равнине, где вы остановились. И всякий, кто с верою, что, как? Всякий, кто с верою посмотрит на этого змея, останется жив. Как это понять? Что это значит с верой, без веры? Причем здесь медный змей? Извините, условия диктую я. Здесь я определяю условия. У вас остается выбор только соглашаться с моими условиями, либо не соглашаться. От этого напрямую зависит ваша жизнь. Будете вы жить или нет? И вот стан делился, понимаете, делился на верующих и неверующих. Потому что одни люди привыкли доверять Моисею, как на посланнику от Бога, привыкли доверять Богу, который всегда был на их стороне. Если Бог обозначил такие условия, значит, оно работает. И человек смотрел на этого медного змея, и яд переставал действовать в его крови. И вот чудо, человек выбирался из проблемы и оставался в живых. Другой, его родственник, не верил. Ну как это может быть взаимосвязано? Яд, который подступает к твоему сердцу, парализует твою нервную систему, и этот медный змей. Какая может быть между ними взаимосвязь? Ну, вот это и есть логика неверующих людей. Потому
Бог уже тогда делал акценты на вере людей. И Христос приводит в пример медного змея и говорит, как Моисей поднял змею в пустыне, так должно быть поднято Сыну Человеческому. Проводит параллель. Сын Человеческий будет поднят на крест. И что? И это станет центральным событием и основной дорогой спасения для всех верующих. Как? Каким образом? Там же в Египте, когда они были, Господь сказал, приготовьте ягненка. И Исход 12.12, хочу быстро прочитать, показать вам этот текст, книга Исход 12.12. Господь говорит, я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота. Над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь. И будет у вас, внимание, и будет у вас кровь знамением, sign, знаком. Будет у вас кровь знаком на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. Интересное условие, для всех одинаковое. Господь сказал, что не будет знаком ваша национальность, потому что с Моисеем из Египта вышло много разноплеменных народов, написано в книге Исход. То есть это не были только евреи. Бог не националист. Бог есть Бог человеколюбивый. И Петр сказал, Бог не смотрит на лицо человека. Истинно познаю. Бог не лицеприят. Петр, ты серьезно? Ты сейчас только первый раз это понял, когда зашел в дом Корнилия, сотника? Ты первый раз понял, что Бог не лицеприятен? Наверное, Петр бы сказал, нет, ну я и раньше знал, что Бог не лицеприятен, но не до такой степени, чтобы римлянин, оккупант, который на нашей земле здесь, язычник, чтобы на него сошел Дух Святой. Ну, как это объяснить? Поэтому да, Бог человеколюбивый. Еще с Египта, с Израилем вышло много разноплеменных народов. Если внимательно читать книгу Исход, там даже египтяне чтили Моисея. Моисей был в большом почете. И когда Моисей говорил, там град будет, некоторые египтяне тоже скот забирали с полей. Потому что они видели Бог с этим человеком. Хотя они были египтяне, язычники. Поэтому Бог сказал свои условия. И в ту ночь в Египте была смерть в каждом доме. В каждом без исключения. В египетском, в еврейском. В каждом доме была смерть без исключения. Начиная от раба, который мучился где-то в подвалах, там в цепях. Заканчивая фараоном, в каждом доме была смерть. Разница только была в том, что в одних домах умирали люди, а в других – ягнята. И все. Потому ангел-губитель проходил и смотрел на кровь. Он не смотрел на твою национальность, он не смотрел на твою набожность, он не смотрел, как долго ты молился последний месяц, насколько ты порядочный или не очень порядочный человек. В ту ночь роль играла только кровь ягненка. Точка. Если ты это сделал, ты оставался в живых. Если ты этого не сделал, даже если ты хороший человек, намного лучше других, ты погибал. Первенцы в твоей семье погибали. И вот эта тема крови, тема жертвы заместительной, она остается центральной в Библии, и обидно, когда она уходит с повестки дня, как Павел сказал, мы проповедуем Христа распятого. И вот что есть такое в Христе распятом? Время быстро убегает. Я хочу предложить вам важный текст из 16 главы книги Левит. В чем важность этого текста? В том, что глава начинается сразу после того, как Аарон, первосвященник, хоронит двоих сыновей. Тяжелейший удар в один день потерять двух сыновей. И это не просто несчастный случай случился, а это Бог поразил, сам Бог поразил этих двух людей. И у Аарона, ну, если бы мы его видели на тот момент, у него страх. Страх иметь дело с Богом. Потому что люди не в надлежащем состоянии пришли перед лицо Божье. И у него страх. А он первосвященник.
А что это значит? Это значит, что Он единственный, у которого есть не просто право, а у которого есть заповедь раз в году входить во святое святых. Чтобы было понятнее, мы часто шаблонно говорим, понимаете, Бог как бы локализовал свое местонахождение, Бог ограничил свою вездесущность конкретным адресом. Это была скиния, кстати, очень маленьких размеров. И это был внешний двор, потом были всякие процедуры очищения по мере того, как ты заходишь туда, во святилище. А во святое святых никто никогда не имел права заходить. Там стоял ковчег, вы это все знаете, не буду тратить время. Только первосвященник, раз в году. И ему пришивали там яблочки какие-то, колокольчики на одежду. И чтобы хотя бы люди извне слышали, вообще он жив или он... уже не жив. И Аарон был напуган, потому что 16 глава послания к левитам, или левит, начинается с того, что Бог три раза повторяет одну и ту же фразу. Чтобы тебе не умереть, ты должен что-то сделать перед тем, как заходишь во святое святых. В самое присутствие Бога ты должен что-то сделать, чтобы тебе не умереть. Выборочно читаю с первого стиха. «И говорил Господь Моисею, по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив пред лицо Господня, умерли, и сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть». Ибо над крышкой я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Во святилище. Во святилище. Не во святое святых, а во святилище с тельцом. То есть он идет с жертвой перед тем, как войти во святое святых. Шестой стих. Шестой стих. Принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой. 14 стих. И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и перед крышкою 7 раз. Покропит кровью с перста своего. И заколет козла в жертву за грех за народ и внесет кровь его за завет. За завесу, простите, и сделает с кровью его, то есть с кровью козла, то же, что делал с кровью тельца, а именно покропит ею на крышку и перед крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Я пропускаю часть текста, нет времени. 29 стих. «И да будет сие для вас вечным постановлением в 7-й год, в 10-й день месяца, простите, в 7-й месяц, в 10-й день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами, потому что в этот день очищают вас». Чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты перед лицем Господним. 34 стих. И да будет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. Обращаю ваше внимание на то, что эта процедура делалась однажды в году и для всех. Это был день искупления. И опять же, мы сегодня большое ударение делаем на то, как мы себя чувствуем. Я представляю, в тот день, то есть аннулировалось, знаете, вот как бы аннулируются все долги, один день и одна процедура, предложенная Богом, один акт, как в Египте, через ягненка, так ежегодно, 7-й месяц, 10-й день месяца, искупление, праздник, лучше ты жил, хуже ты жил, более достойный человек, менее, больше молился, меньше молился. Люди были приучены, в этот день вас очищают. Первосвященник входит, кропит, потом сам заходит, чтобы не умереть.
Так это первосвященник, он-то самый святой, самый первый. Но на всех распространяется эта процедура. Поэтому, когда мы приходим к Новому Завету и к подвигу Христа, это огромное событие. И многие из нас все равно идут к Богу путем, ну, как бы, угождения, личных достижений. Ты этого не можешь отнять. Так построен мир. Так все живут. То есть ты как бы растешь по служебной лестнице, ты восходишь, ты сам себе нравишься. Ты как этот фарисей, я не такой, как прочие люди, или как этот мытарь, ведь не врет правду, говорит, он лучше, он не такой. И я понял, что в области самоправедности мы можем, правда, соревноваться. У нас, правда, разные результаты в области самоправедности, согласен. Один больше преуспел, другой меньше. Один вырос в хорошей семье, другой в плохой семье. Третий на улице вырос, учился вообще у плохих людей. И в области личных достижений, в области самоправедности мы, правда, разные. И у нас даже разное настроение, как мы прожили день или неделю, или несколько дней. И это настроение зависит от того, как мы соблюдали Божьи заповеди или не соблюдали. Именно вот этот факт влияет на наше дерзновение перед Богом, на наше умонастроение, на нашу оценку других людей. Либо ты ходишь тихонько, ниже травы, тише воды, потому что наследил где-то. Либо у тебя такое дерзновение, ты такой смелый. И это, как жизнь показывает, не связано с жертвой Христа. Это связано с личными какими-то результатами, как именно я живу. Но и этому есть свое место. И если Дух Святой работает над моей душой, показывает мне какие-то вещи, конечно, нужно бежать на голос Святого Духа и устранять эти камни с дороги в отношениях с Христом. Но Христос всегда будет в центре моего поклонения, моего восхищения. Христос будет всегда объектом моей хвалы. Христос будет всегда моим единственным спасителем, от которого зависит все в моей жизни, мое спасение, мое настроение, моя радость. Самоправедный человек – это такой тонкий лед, где самоправедный человек, с ним сложно разговаривать. Ты чувствуешь, именно чувствуешь, как на запах превозношения. Ты чувствуешь, что он на тебя смотрит свысока. И это в любом религиозном обществе присутствует. Просто я смотрю, что делать дальше? Время вышло. Несколько текстов в заключение. Пропускаем. Послание к Евреям 9:12. Первый завет. Понимаем, да? Первый завет. Тот, что еще Моисей заключал. Или Бог через Моисея заключал. Первый завет, 9:18. Послание к Евреям, 9:18. Первый завет был утвержден не без крови. Даже первый завет не без крови. Не получается завет без крови. Должна быть жертва, должна быть кровь. Должна быть кровь. Без пролития крови прощения не бывает. Сближение между святым Богом и грешным человеком невозможно. Берут животные, невинные, у которых нет даже IQ, недостаточно осознания добра и зла, вообще в нем нет. Вот когда мы смотрим вот эти вот на YouTube, там животные, как лев разрывает антилопу. Знаете, что характерно? В нем нет зла. Серьезно. Иногда отец шлепает ребенка, в нем больше зла, чем у льва, который разрывает антилопу. Потому что в нем нет зла. Это просто инстинкт животного, так живет весь мир. И смотрите, что делает Бог. Он в Ветхом Завете вообще запретил употреблять кровь в пищу. Он сказал, кровь сия, дословно цитирую. Бог сказал, кровь сия душу очищает. Я назначил вам ее для жертвенника.
То есть кровь, ты лишаешь животное крови, оно умирает. Невинное животное. Представляете, уровень стресса, когда этот ягненок мужеского пола бегал в доме, жил с семьей, дети с ним игрались. И на виду всех детей ему отец каменным ножом перерезает горло, стачивает его кровь. Понимаете, да, вот это все? Наступает смерть. И моя оценка, я могу ошибаться, но мне думается, что Бог настолько дорожит даже жизнью этого ягненка, что он как бы считается с тем, что отнимают жизнь невинного ягненка, чтобы покрыть мои пороки. Ты должен это понимать, ты должен это видеть. Потому автор послания к евреям так говорит: если кровь тельцов и козлов делала чистым тело, то сколько больше, коль ми паче, в русском синодальном, кровь Христа, который принес себя Духом Святым и пролил свою кровь, очистит совесть нашу. То есть Бог превозносит кровь Христа, превозносит ее настолько высоко, что кровь Христа очистит совесть нашу от мертвых дел на служение Богу живому истину. А Первый Завет тоже был утвержден не без крови, потому что Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь телецов и козлов с водою и шерстью червленную и иссопом и окропил, то есть брызгал кровью, как самую книгу, имеется в виду книгу закона, так и весь народ, говоря: это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью скинию, все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. В заключение, смотрите, я хочу прочитать два текста, они очень важны, и мы помолимся. Я просто знаю, что это послание, оно может стать сильнейшим основанием для твоей веры. Ты можешь колебаться, ты можешь вырасти в каких-то консервативных кругах, где сильное чувство вины, ты сильно придавлен к земле, или ты можешь не справляться с какими-то вещами, и тебе очень сложно жить. И есть люди в сильнейшей депрессии, находятся продолжительное время, в унынии, они просто не могут справляться с какими-то вещами в жизни своей, с характером, с зависимостями, и по этому поводу они очень страдают. И мне опять же вспоминается Христос, когда Он молился о Петре, Он сказал: «Я молился о тебе, чтобы вера твоя не оскудела». Как это понять? Христос не сказал Петру: «Я молюсь о тебе, чтобы ты не упал». Вот как это понять? Он говорит: ты отречешься от меня. Он говорит: не отрекусь. Он говорит: прежде чем пропоет петух, ты удивишься, ты успеешь 3 раза от меня отречься. Но я молился о тебе не о том, чтобы ты не упал, а о том, чтобы ты встал. Я молился, чтобы вера твоя не оскудела. Ну, как бы мы говорим об отречении, мы говорим о самой жестокой форме предательства, в самый ответственный момент, да, тебе придется с этим столкнуться, и тебе придется верою принять, именно твоею верою принять прощение. А у тебя хватит веры после того, как ты 3 раза отречешься, у тебя хватит веры в Божью любовь и в Божье прощение. А вы знаете, как дьявол туда бьет? А вы знаете притчу Христа о семенах? Он говорит: ко всякому слышащему слово приходит сатана. Надо же! Ко всякому слышащему слово Божие приходит сатана и уносит слово из сердца, чтобы они не уверовали и не спаслись. Надо же! Как он следит за этим процессом? Потому что прежде чем твой дух слышит Слово Божье, ты никакой ни ценности не представляешь, ни угрозы не представляешь для духовного мира. Но как только твое сердце слышит Слово Бога, как только твое сердце забилось, как только ты начинаешь верить, что за этим словом стоит великий Бог, и Он за свои слова отвечает, дьявол видит: о,
О, слово попало в сердце. Оно обязательно вырастет. Оно обязательно принесет плоды. Потому он приходит, начиная там искушениями, богатством, кого чем. Но выбивать это слово, чтобы оно не выросло. Поэтому мы говорим сейчас, что Христос молился о Петре, чтобы его вера не оскудела, чтобы Петр встал и поверил, что он все еще избранный Богом апостол. Все еще то призвание не отменяется, когда Христос сказал, что ты камень, я даю тебе ключи царства. Это не отменяется. Ну как же? Историки говорят, что к Петру приходило много людей. В те времена при сильнейших гонениях на церковь многие люди не справлялись и отрекались от Христа. А потом что им делать? В петлю? Они приходили к Петру. И Петр им говорил, я тоже отрекся. И я не справился. И меня даже никто не бил. Я испугался просто этого аргумента, этой служанки. И я уже испугался, потому что я видел, как Христа избивали у меня на глазах. И я не справился. Историки говорят, что Петр поднимал таких людей, возвращал им веру. Возвращал им веру. Вставай. У Бога много милости. Вставай. Вставай. И я хочу сказать сегодня многим людям, вставай. У Бога есть Голгофский крест. У Бога есть кровь Его возлюбленного Сына. Вставай. Не смотри в зеркало. Что ты там видишь в зеркале? Свои падения? Смотри на крест, смотри на змея медного, которого поднял Бог в лице Иисуса Христа. Там решение наших вопросов. Последний текст. Смотрите. Книга Откровения, 12 глава, с 9 стиха. «Низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». А в другом месте написано «им не нашлось места». Мы просто мыслим земными стандартами, такими стереотипами, да? Не нашлось места, это как бы вот в зале все места заняты, ему не нашлось места, его попросили. Не так на небе, не так на небе. Не могло, нельзя буквально воспринимать, что ему не нашлось места на небе. Я считаю, ему не нашлось аргументов там оставаться. До смерти Христа, до жертвы Христа у него были как бы права, аргументы клеветать на братьев, говорить против людей, а потому что действительно было что сказать. Я последнее воскресенье в церкви говорил, чем мне еще Библия очень примечательна, что она не скрывает падений людей. Казалось бы, ну зачем оставлять на страницах Библии то, что Авраам соврал? То, что Давид увел чужую жену? Это же, ну как бы, работает против репутации и этих людей, и Бога в целом, и веры в целом. Зачем? Эти вещи надо спрятать, даже если они имели место в жизни. Зачем писать о том, что Петр лицемерил в Галатии? Зачем писать о том, что Павел поссорился с Марком, и их миссионерские планы распались? Но Библия – удивительная книга. Она показывает реальную жизнь, и она показывает, как Бог поднимает этих людей. И эти люди остались героями веры, и они строили отношения с Богом, и Бог выводил из этих тупиков, из этих лабиринтов. Не потому они Божьи люди или Божьи герои, что они не спотыкались и не падали. Но ты читаешь за Иефая, о котором вспоминает автор послания к евреям, в перечне великих людей. Иефай стоит. А Иефай рожден, это внебрачный ребенок, он от блуда рожден. Его даже выгнали, его родственники. Он убежал в другой город, потому что он внебрачный ребенок. Но он повиновался Богу. И много других людей. Потому Библия не прячет
того, что мы падаем. И мы не должны притворяться в этом смысле, что мы совершенны, потому что лицемерие делает больше вреда в церкви и в мире, чем наша честность и искренность. Мы обычные люди. С другой стороны, мы имеем дело с необычным Богом, который силен поднимать, рука Его не сократилась, чтобы спасать и восстанавливать людей. И потому здесь написано, что дьяволу не нашлось места, ему не нашлось просто аргументов. Суд закончен. Все твои аргументы закончились. Почему? Раньше были у тебя аргументы, в них был вес. Что же поменялось со смертью Христа? Читаем внимательно. «Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним, и слышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало». То есть с этого момента настало, ныне, вот сейчас настало. Что-то наступило, чего не было раньше. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его. То есть есть определенная точка в мироздании, в истории человечества. Это связано со Христом. Вот сейчас наступила власть Христа, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его, то есть дьявола, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Они победили его кровью Агнца. Это на стороне человека. Это человек может победить или не победить. Так в чем же его клевета? Клевета дьявола не в том, что он говорит против меня, если я правда что-то натворил. Это факты. Факты – вещь упрямая. Это не клевета. Но клевета его заключается в том, что Христос этот грех аннулировал. Вот это уже клевета. Потому что Иисус за мой грех умер, потому что я склонился у креста, потому что я воспользовался кровью Христа. Потому дьявол говорит о вещах, которые перед лицом Божьим не существуют, если я пришел к кресту и если я обрел прощение. Потому я читал даже недавно, и мы были в той комнате в Германии, где Лютер переводил Новый Завет, и к нему приходил сатана, потому что он делал революцию в 16 веке, и Бог его мощно употреблял тогда. И там на стене, в этой комнате, у меня была возможность заходить в эту комнату, я думаю, вы были, кое-кто из вас, там осталось пятно от чернильницы. Он запустил чернильницу в дьявола, потому что предстал дьявол перед Лютером и представил ему перечень всех его грехов от юности, а Лютер очень болезненно это все воспринимал. Он жить не хотел, так он боялся своих собственных грехов и страстей юности. И Лютер, будучи вообще уже живя в этом откровении об оправдании верой, Лютер по легенде, по сказаниям, правда это, неправда, но такая легенда существует. Лютер сказал дьяволу: ты забыл еще, можешь дописать, я еще вот это делал, и вот это делал, и вот это делал, в этот общий список. Но все это омыло кровь Иисуса Христа. Я новое творение. Поэтому он так сказал: если дьявол напоминает вам ваше прошлое, напомните ему его будущее. Вот, потому, друзья, мы...